0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов-гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июля – Всемирный день шоколада. Считается, что в эту дату, в 1550 году, в Испанию из Америки привезли первую партию шоколада. Впрочем, праздник отмечают еще трижды в году – 11 июля, 13 сентября и 29 ноября. Какао или шоколадное дерево культивировали еще 3000 лет назад в Америке. Майя готовили из его плодов напиток богов. Какао-бобы считались ценными и их использовали и как валюту. Расплачивались за еду, одежду, оружие и даже за рабов. Так, в середине 16 века в Никарагуа кролик стоил 10 какао-бобов, а раб – 100. У такой валюты были подделки. Мошенники вынимали из бобов начинку и заполняли оболочку глиной. И на рынках торговцы проверяли какао-бобы на зуб. Совсем как монеты из металла. Но все же полноценной валютой какао-бобы не были. Диетологи говорят, горький шоколад в небольших дозировках полезен. Он содержит железо, магний, медь и марганец и может снижать уровень общего холестерина и кровяное давление, но без вреда можно съесть не более 50 граммов в день. А вот в белом шоколаде какао-порошка нет. Его делают из какао-масла, молочных продуктов и сахара.
5: Шика-шоколадки, шика-шоколадки, нам живется весело и сладко.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Компания Sony прекращает выпуск дисков с играми для PlayStation с 28 года. И интернет буквально взорвался от обсуждений. Ведь физические копии игр остаются популярными среди многих геймеров. Причина проста. Покупая диск, люди владеют реальной вещью, в то время как в цифровом виде они приобретают лишь лицензию. Людей возмущает и экономика. Корпорации убирают из расходов печать, коробку и логистику, но продают обычную ссылку на скачивание за те же 7 70 долларов. На этом фоне грядущая PlayStation 6, похоже, лишится дисковода навсегда. Для России эта новость весьма актуальна. Только за прошлый год реализовано почти 1,5 миллиона консолей, и больше половины – это PlayStation. По данным ВЦИОМ, видеоиграми у нас увлечены около 40% взрослых. Примерно 6 миллионов играют именно в приставки, и в основном это финансово стабильные мужчины. Среди игр лидируют дорогие сюжетные хиты, которые любят собирать в коллекции. Grand Theft Auto 5, Ведьмак 3, Red Dead Redemption и футбольная серия FC.
6: Здравствуйте. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил статс-секретарь замглавы министерства Иван Лебедев на заседании Госдумы. Ранее глава ведомства Максут Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, напоминает газета «Коммерсант». Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». За сутки в Свердловской области произошло несколько трагических случаев гибели детей на воде. Один несовершеннолетний утонул во время купания в реке Пышме в Сухом Лагу. В Качканаре ребенок погиб в водах Нижнекачканарского водохранилища. Также 11-летний мальчик утонул в Сысердском районе на пруду в селе Патруши. Ранее, 4 июля, в реке Исеть у деревни Кодинка утонул 17-летний подросток, который приехал в Каменск в гости к друзьям. А в Нижнем Тагиле, в реке Тагил, утонула 13-летняя девочка, ее унесло течением на надувном круге. Полицейские намерены усилить контроль за водоемами. В местах, где нельзя плавать, появятся предупреждающие таблички, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая 2-й по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данные агентства «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 июля 1860 года родился австрийский композитор, опередивший время, Густав Малер. При жизни он прославился как дирижер, а его монументальные симфонические полотна ценил лишь узкий круг поклонников. Именно Малер переместил дирижерский помост на его современное место. Раньше дирижеры стояли к оркестру спиной. Сам он говорил, что его время еще придет. Так и случилось. В наши дни оркестры стремятся обязательно играть музыку Малера. Цитата из его 10-й симфонии звучит в саундтреке фильма «Интерстеллар». А в фильме «Тар» Кейт Бланшетт играет женщину-дирижера, которая репетирует 5-ю, самую известную его симфонию. Густав Малер женился в 41 год на 22-летней Альме Шендлер, тоже писавшей музыку, но умер от эндокардита в 51 год. Его молодая вдова прожила долгую жизнь, много раз влюблялась и выходила замуж, и всегда за таланты. Биографы прозвали ее музой 9 творцов и вдовой 4 искусств, но это другая история. Ну а Малер так любил жену, что на полях своей последней партитуры написал «Жить и умереть для тебя, моя Альма».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбором или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Бунтемпа сказал так. Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 23, сегодня днем до плюс 27. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил статс-секретарь замглавы министерства Иван Лебедев на заседании Госдумы.

0: Ранее глава ведомства Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, напоминает газета «Коммерсант». Премьер-министру Михаилу Мишустину показали на Иннопроме макет первого российского высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 400 км в час. Производственной площадкой для выпуска поездов выступает завод «Уральские локомотивы», входящий в группу «Синара». Изготовление всех вагонов первого состава планируется завершить до конца этого года, а в следующем приступить к его сборке и испытаниям первых поездов, пишет портал «Урару». За сутки в Свердловской области произошло несколько трагических случаев гибели детей на воде. Один несовершеннолетний утонул во время купания в реке Пышме в Сухом Лагу. В Качканаре ребенок погиб в водах Нижнекачканарского водохранилища. Также 11-летний мальчик утонул в Сысердском районе на пруду в селе Патруши. Ранее, 4 июля, в реке Исеть у деревни Кодинка утонул 17-летний подросток, который приехал в Каменск в гости к друзьям. А в Нижнем Тагиле, в реке Тагил, утонул 13-летняя девочка, ее унесло течением на надувном круге. Полицейские намерены усилить контроль за водоемами. В местах, где нельзя плавать, появятся предупреждающие таблички, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Мировой суд в Москве заочно назначил певице Елизавете Грдымовой, признанной в России иноагентом, известной как «Монеточка», 1 год колонии по делу об уклонении от использования обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд. Срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или выдачи в Россию, сообщили агентству в суде. По версии обвинения, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За 2 недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только 2 вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая 2-й по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
1: Магнитные бури ушли, но к нам пришли дожди. Сейчас на радиусе о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент» в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня уже среда, 8 июля. В центре города плюс 23 градуса, на улице влажный воздух, но тепло днем до плюс 27, и к нам придут сильные дожди, местами грозы. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Сегодня в Кировском. Кекс «Свердловский». 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Футбольше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
8: Семейный.
9: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
9: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
7: Вход бесплатный, 0+.
10: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла, пробок нет, но появляются первые затруднения, по крайней мере, транспорта больше всего на Шевской, Бакинский, Комиссаров, Донбасской и Бебеле, от Тепличной до Таватуйской. И из магистрали самое загруженное – Ленина в сторону Виза. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
11: Реклама.
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
15: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
14: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Радио «Си». 103.7 FM.
18: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Сегодня к нам придут сильные дожди, местами грозы, град и плюс 25-27. Пока что в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овены, вы можете столкнуться с ситуацией выборов, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы. Сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Постарайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты, не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
0: Каким образом инки делали так, что картошку можно было хранить десятилетиями? Узнаем минут через 5 на Радио Си. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего на часах 7.21, в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и очень необычный способ хранить картошку. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
1: Реклама.

0: В Екатеринбурге 7.23, в центре города плюс 23, сегодня днем до плюс 27, кратковременные дожди, местами сильные дожди и даже с градом. Радиуси с вами, доброе утро и хорошей среды.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:30 в Екатеринбурге в центре плюс 23. Сейчас на Радио Си новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять ограничения со всех российских спортсменов. Бизнес-форум «Женщин-предпринимательниц» провела в рамках Иннопрома спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. На встречу собрались 200 женщин со всей страны, представители самых разных отраслей, от моды до тяжелой промышленности. Департамент культуры Екатеринбурга возглавит Александр Кондратенко, сообщил Е1 источник в мэрии. Кондратенко был директором ЦК «Урал». Сам Александр информацию о назначении не подтвердил, но и не опроверг. Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом фильме «Павла Лунгина». Это будет психологический триллер, который выйдет в 2028 году. А в октябре этого года выйдет еще один фильм «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 23. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами грозы с градом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27. В Краснотурьинске тоже плюс 25-27. В Нижнем Тагиле плюс 24-26. В Первоуральске плюс 22-24. В Новоуральске плюс 21-23.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Конечно же вы.
1: На радио Си Валерий Сюткин и Ромарио с песней «Москва, Нева». И, следуя логике этой песни, уже минут через пять узнаем, что общего между Сан-Франциско и Красноярском. А также узнаем, как повлиял на рок-оперу «Юнон и Авось» знаменитый кутюрье Пьер Карден.
2: Реклама. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог Полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна и в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО и Ленина в обе стороны.
5: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си» – 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 8 июля. В Ихтиморге без 15.8, в центре плюс 23. Сегодня днем местами сильные дожди с градом и грозой и до плюс 27. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли роли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,8, в центре плюс 22 градуса. Сколько в этом году выпускников, кто набрал больше 100 баллов в Свердловской области по ЕГЭ? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов. На Радио Си песнь о Карине.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!

ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 22. Сегодня днем до плюс 27. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Международный олимпийский комитет временно восстановил Олимпийский комитет России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что Олимпийский комитет России больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердили, что не ведет там деятельность. МОК также рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье хулиганства. 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось.

0: Было, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили, сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. В Екатеринбурге займутся развитием велоинфраструктуры и городской микромобильности. На Иннопроме соответствующее соглашение о сотрудничестве городская администрация подписала с компанией «Яндекс.Гоу». Документ предусматривает совместную работу по развитию велоинфраструктуры и повышению безопасности поездок на средствах индивидуальной мобильности, сообщает Ян. Количество 100-бальников по ЕГЭ в Свердловской области выросло до 256. Это на 93 больше, чем в прошлом году. Тогда было 163 100-бальника. Больше всего 100-бальных результатов традиционно приходится на Екатеринбург. В этом году сразу 15 выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее такой результат показали всего 8 школьников, сообщает Департамент информполитики. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП Москва Новости. Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
1: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
2: На радио «Си» о погоде спонсор выпуска ООО «Перспектива» – коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, сильный дождь и град, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду, а температура воздуха плюс 25-27.
1: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
4: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды, сегодня 8 июля. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 23, а днем до плюс 27, но местами очень сильные дожди, грозы и град. Минут через 10 на Радио Си поговорим про одну очень важную мышцу в нашем организме, которая буквально творит чудеса, а тренировать ее можно даже сидя за столом. И также минут через 10 на Радио Си поиграем в день рождения каждый день. Будем определять играющую дату. Если дата совпадет с днем вашего рождения, дозвонитесь и получите приз. Играем минут через 10. Телефон Радио Си 235-103,7.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла, пробок не так много. Одна из них появляется в Рижском переулке от Московской до 8 марта, всего лишь на 7 минут, и собирает транспорт на Шевской, Бакинской, Комиссаров, Донбасской и Бебеля перед Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны и Ленина больше всего в сторону УПИ.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:18. В центре города плюс 23. На Радиосе начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, а дозвонившись первым, получите пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 16 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Если вы родились 16 декабря, пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радиоси 235-103.7. Удачи вам. А сейчас на радиоси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный, обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Реклама.

0: В Екатеринбурге 8.21, в центре города плюс 23, днем до плюс 27, местами сильный дождь, грозы и град. Радиуйся с вами, доброе утро, хорошей среды.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы 235 09 05.
11: Радио Си.

0: вами Радио Си. Доброе утро. На часах 8.26. Вот все успеть утром – это большой талант и навык. Сегодня с нами играет Алексей Александров. В игре «День рождения» каждый день едет Алексей на работу. Алексей, вот вы и на работу, и в отпуск, наверное, успели этим летом. И на Радио Си дозвонились, такое прекрасное летнее утро.
1: Да, это радует, погода радует пока.
0: И настроение отличное.
1: В отпуске уже был.
0: В отпуске уже были?
1: Прилетел.
0: Да вы что? А
1: да,
0: где были?
1: В Здравнице, Турция.
0: По путевке? Или сами?
1: Сами, конечно.
0: Сами, хорошо. Алексей, поздравляю вас. Сегодня удача с утра с вами. Быстрее всех дозвонились на Радио Си. И, можно сказать, отдых продолжается, потому что вы получаете пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга.
1: Замечательно, замечательно. Детей порадую. Спасибо большое, Радио Си.
2: Реклама. Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим, делаем это регулярно, каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си музыкальная новинка «Милен Фармер».

0: помощью таких музыкальных новинок на радио Си создается особенная среда, тем более в эту рабочую среду. Полдевятого в Екатеринбурге, в центре города +23, сегодня днем до +27. На радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. В Свердловской области всю неделю будут идти дожди. Возможны грозы и град. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. А к выходным погода снова начнет налаживаться. Штрафы екатеринбургских водителей предложили направить не на дороги, а на трамваи. Такая инициатива прозвучала на выставке «Иннопром». Часть поступления от штрафа в ГАИ планируется пустить на обновление подвижного состава. МГИМО возглавил рейтинг российских вузов по зарплатам выпускников-юристов. В число лидеров также вошли МГУ, СПбГУ и Высшая школа экономики. Медианная зарплата выпускников МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. Россияне стали чаще путешествовать на Занзибар. Спрос на поездки вырос почти в 3,5 раза. Более привлекательным направление сделало открытие регулярных рейсов и относительно небольшое время в пути. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. АО КСК «Югория», акция до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга +23 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный дождь и грозы. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и +25-27. В Каменске-Уральском +28-30, в Асбесте +24-26, в Полевском +22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сегодня уже среда, 8 июля. В Эхтемурге без 29, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня день рождения у Исаакиевского собора в Питере. Как его строили, сколько лет строили и какие там есть архитектурные особенности. Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на въездной от Московской до Амундсена. На Московской это объездной до Волгоградской. На машинной от Чёрса до Фурманова. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. И на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
9: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 23 днем до плюс 27. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: радио. И с вами доброе утро. На часах 8.58. Как будет называться новая станция метро в Екатеринбурге? Об этом на радио и в новостях через пару минут. А еще узнаем, как сегодня в нашем городе будут отмечать День семьи, любви и верности. Ну а с 9 до 10 на радио и будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио и ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 23, днем до плюс 27. На Радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Доброе утро. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Билимбай.

0: невидимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В мэрии раскрыли название следующей станции метро в Екатеринбурге. Станцию назовут «Северная». Она появится после продления первой линии от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже нашло потенциального подрядчика. Это московская компания, пояснили в пресс-службе мэрии. Стоимость работ может составить 160 миллиардов рублей, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург сегодня присоединится к всероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. В храме на Крови пройдет божественная литургия и парад семей к памятнику Петру и Февронии. Там выпустят в небо белых голубей. Затем пройдет чаепитие и семейная викторина. В Театре эстрады состоится масштабный форум семей-победителей региональных конкурсов со всего Уральского федерального округа в программе «Большой концерт», пишет портал Ура.ру. Самым востребованным для пересдачи стал единый госэкзамен по обществознанию. Его собираются пересдавать порядка 33 тысяч выпускников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор. Вторым по популярности предметом пересдачи стал русский язык. На него подали 24 тысячи заявлений. На третьем месте информатика, свыше 23 тысяч заявлений. Всего в этом году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали 149 тысяч выпускников, на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. В Рособорнадзоре напомнили, что при пересдаче ЕГЭ засчитывают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Прежний балл по предмету при этом аннулируют. Доллар 76.13, евро 86.90.
1: Реклама.

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга +23. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Местами дожди сильные, с грозами и градом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и +25-27.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 8 июля. На часах 9:10 в центре города плюс 23. Сегодня днем до плюс 27. Кому из знаков зодиака сегодня повезет больше всего, узнаем минут через 5 на радио «Си». А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом. Насчет чего родители могут детям и приврать? Телефон радио СИ 235-103.7. Можно предположить, звонить смелей. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом. Насчет чего родители могут детям и приврать? Телефон радио СИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
4: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ТРЛ Групп», транспортная компания, 30, телефон 310-1010. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Амундсена от Бардина до Объездной, на Объездной от Московской до Амундсена, на Московской от Объездной до Волгоградской, в Рижском переулке от Московской до 8 марта и на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Ленина в сторону УПИ и Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
8: Тридесятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Тридесятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. Да, каждое буднее утро с 9 до 10. А вопрос сегодня вот такой. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом. Насчет чего родители могут детям и приврать? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: У меня вариант такой, на счет успехов учебы в школе.
0: Ага, то есть приверяют, что хорошо учились.
1: Да.
0: А вы так делали уже?
1: А я сам хорошо учился.
0: То есть не привирали, да, и сейчас не привираете. Хорошо. Ну, пусть будет как вариант. Насчет успеха в школе пока нет, не угадали. Радио Си, алло.
2: А может быть, ответ на вопрос про то, что приврать отметки в школе?
0: А вы привирали? Вот вы?
2: Да, конечно.
0: Да? Рассказывали, что лучше учились. А на самом деле как?
2: Ну, да. На самом деле 5,4, но я где-то четверки увеличивала до пятерки.
0: Хорошо. Прекрасный вариант тоже. Но пока мимо. Радио Си, алло.
3: Доброе утро.
0: Доброе. Что скажете вы?
3: Я, к сожалению, не слушала другие ответы. Я думаю, что это рассказы о долгой дороге в школу, в каком-то вот долгом пути.
0: А привирать там насчет чего можно было?
3: Ну, что это было тяжело, там погодные условия, по времени, расстояние далекое, вот я думаю.
0: Ага, а с какой целью вот такие вот рассказы?
3: С какой целью?
0: Да.
3: Слушайте, ну, может быть, привить ребенку понимание, что в жизни нужно преодолевать трудности и достигать целей таким образом.
0: Неплохая цель, скажу я вам. Вот если мы определимся с целеполаганием, зачем вот привирали насчет чего-то, то быстро дадим правильный ответ. Но пока что речь не про дорогу в школу.
3: Понятно.
0: 235-103.7, телефон Радио Си, дорога в школу, хорошие оценки. Пока что и насчет этого привирали родители и привирают. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, вы можете столкнуться с ситуацией выборов, в которой потребуется компромисс. И может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Старайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты, не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
0: Каким образом инки научились хранить картошку десятилетиями? Об этом через 5 минут на Радио Си. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:23. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Вопрос такой. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом, насчет чего родители могут детям и приврать. 235-103-7, телефон Радио Си. Что придумали вы?
1: Речь идет про то, что, там, например, не пробовали курить или, ну, то есть, какие-то вот вредные привычки, ага, что в жизни родителей они отсутствовали.
0: Какой-то воспитательный такой момент, да?
1: Да.
0: Что вот, ну, вот связано с воспитанием, скажу я вам, да. Современные родители, давайте вот на них обратим внимание, почти половина современных родителей сильно приукрашивают свои рассказы об этом. Вот с какой-то целью они это делают, воспитательной, чтобы что?
1: Слушайте, то есть это не про вредные привычки здесь, да, это что-то другое.
0: Не вредные привычки, хотя в каком-то смысле привычка там вредная присутствует. Одна из многих.
1: Ну, тогда у меня пока больше нет вредных.
0: Еще звоните, пока продолжаем думать. Набирайте. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Я думаю, что привирали насчет того, что много читали.
0: Много читали. Так.
2: Очень много.
0: Угу. Прекрасный тоже воспитательный момент. А как помогает, вот если привирать, что много читали, как-то читать начинают?
2: Я думаю, что нет.
0: Нет? А что делают?
2: Все равно не помогает. Ну, есть такой вариант, что электронно почитать, послушать книги.
0: Ага.
2: Может быть, как-то аудиокниги. Ну, или им проще посмотреть этот фильм вместе, в комментариях.
0: Начинаем двигаться. Начинаем двигаться к правильному ответу, но пока еще мы в начале пути. Насчет чего родители могут детям и приврать? Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Телефон 235-103-7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
3: Реклама.

0: В Екатеринбурге 9.27. В центре города плюс 24 градуса. Сегодня днем до плюс 27. Местами сильные дожди, грозы и град. Радиосе с вами. Хорошего дня вам.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.32. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом. Насчет чего родители могут детям и приврать. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: У меня такая версия. Приврали о том, что ходили в библиотеку и писали там доклады, рефераты.
0: Ну, на самом деле, такого никогда и не было, да? Просто привирали. А зачем? Чтобы тоже дети ходили?
1: Чтобы дети ходили в библиотеку, да, и читали книги, возможно, находили что-то для себя интересное.
0: Ну, вот примерно такой же воспитательный момент, скорее всего, современные родители преследуют, чтобы дети что-то повторяли за ними, но пока речь не про библиотеки.
1: Хорошо.
0: Еще думаете? Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Моя версия, что детям говорят, что родители свои всегда слушались и им помогали. Ну, это моя история.
0: Я вот свою маму слушался, да, или папу, говорят родители.
2: То, что слушался, помогал, что-то там, какие-то знаки внимания оказывал.
0: Есть какой-то воспитательный момент. Это хорошо, что мы уже выяснили. Давайте посмотрим вокруг, что у нас сейчас происходит и почему речь идет именно про современных родителей. Почему они сильно приукрашиваются в рассказы именно об этом? О чем же? 235-103-7, телефон Радио Си. А сейчас у нас новости.
3: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
4: Доброе утро. Визит американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Но конкретных дат пока нет. Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой дороги и прилегающие населенные пункты до конца этого года полностью покроют скоростной мобильной связью. Соответствующее соглашение на Иннопроме подписали региональное правительство и ПАО МТС, сообщает Департамент информполитики. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых четырех месяцев этого года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем год назад. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловскстат. Суд Парижа смягчил приговор Марин Ле Пен по делу о растрате. Теперь оппозиционный политик формально сможет баллотироваться в президенты Франции в следующем году. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Елена Пипия, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27. В Краснотурьинске тоже плюс 25-27. В Нижнем Тагиле плюс 24-26. В Первоуральске плюс 22-24. В Новоуральске плюс 21-23.
5: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20-10, в центре города плюс 24 градуса. Минут через 5 на Радио Си узнаем, что общего между Сан-Франциско и Красноярском, и как Пьер Карден помог рок-опере «Юнон и Авось».
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Остров Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
0: А сейчас на радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на машинной от Чёрса до Фурманова, на трудовой Губахинской от Березовского тракта до Проезжей и на Московской от Объездной до Волгоградской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
13: «Глазурит Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоцентр «Глазурит» официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.46. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Почти половина современных родителей сильно приукрашивает свои рассказы об этом. Вот насчет чего родители могут детям и приврать. Причем это привирание носит воспитательный во многом характер. И я предложил просто посмотреть вокруг, что сейчас происходит. Речь идет про современных родителей. Так вот, насчет чего они могут детям немного приврать. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Добрый день, может, добрый. Вариант компьютерные игры.
0: А что компьютерные игры?
1: То раньше меньше, ну, не играли.
0: А что делали?
1: Больше гуляли.
0: А когда гуляли?
1: А, в каникулы.
0: В каникулы. Так вот, по крупицам буквально собрали с вами правильный ответ. Да, проверяли о том, как активно и с пользой они проводили свои летние каникулы. Гуляли, да. Не играли в компьютерные игры. Вот и все. Вот и разгадали мы с вами невероятный вопрос. Поздравляю вас!
1: Спасибо, спасибо, очень рада.
0: Как вас зовут?
1: Вероника.
0: Вероника, а вы как проводите лето?
1: На работе, работаю.
0: А как же погулять?
1: Ну, погулять только выходные на природу.
0: А в детстве как вы проводили, кстати, летние каникулы?
1: У бабушки в деревне.
0: Ну, то есть активно, да?
1: Да, конечно, конечно.
0: Игры были, но не в гаджетах.
1: Да.
0: А во что играли в деревне у бабушки?
1: Ну, мы чаще ходили купаться на речку, uh-huh. гуляли, не знаю.
0: Uh-huh. Такое беззаботное детство.
1: Да, да.
0: Вероника, поздравляю вас. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си, а за это вы получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Спасибо большое, очень рада. А я Вероника Абдрахманова из Верхесецкого района, гадала невероятный вопрос на радио.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си нас ждет история про рок-оперу «Юнона и Авось», спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981-го в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
5: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

радио «Оси» с вами на часах 9.57 в центре Екатеринбурга плюс 25. Выпускники какого российского вуза получают больше всего? Об этом на радио «Оси» в новостях через 3 минуты, а сейчас на радио «Оси» инструментально.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 25. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области, сообщает Единая госсистема предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пишет Е1, режим беспилотной опасности введен также в Пермском крае, Челябинской и Оренбургской области. Штормовое предупреждение действует сегодня в Свердловской области. Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах, граде, порывах ветра до 18 метров в секунду. И советуют пешеходам в такую погоду по возможности не выходить из дома, а дома закрыть окна, двери, убрать с балконов предметы, которые могут упасть. Автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок, если непогода застала в пути. Нужно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и переждать дождь на обочине. В экстренных случаях звонить по номерам 101 или 112. Свердловские власти снова заговорили о продлении трамвая из Верхней Пышмы до Среднеуральска и строительстве ветки в Березовский. Межмуниципальные трамвайные маршруты должны стать основой транспортной системы Екатеринбургской агломерации. Об этом на выставке «Иннопром» заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Моргунов. Он отметил, что опыт пуска трамвая в Верхнюю Пышму показал, что развитие территории происходит именно вокруг рельсового транспорта. Именно за такими проектами будущее российских агломераций. МГИМО возглавил рейтинг вузов России по зарплатам выпускников-юристов. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте МГУ с показателем 200 тысяч. Третью позицию разделили Санкт-Петербургский госуниверситет и Высшая школа экономики с зарплатой в 180 тысяч рублей. Нижний порог рейтинга составляет 90 тысяч. Вышел первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
0: А сейчас на Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные,

0: Морозами и градом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27.
1: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 21 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиосе с вами. Сейчас поговорим про автомобили. У нас для этого есть особенная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2020. 22-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 8 июля, в центре города плюс 25. Минут через 10 на Радио Си поговорим про одну мышцу в нашем организме, которая буквально творит чудеса и которую можно тренировать, даже сидя за столом. Через минуту у нас Кипелов с песней «Я свободен» на Радио Си.
4: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25. Через пару минут на Радио Си музыкальная новинка, песня этого года от Оливии Дин. А прямо сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет, какую мышцу можно тренировать, не отвлекая коллег. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Реклама.

0: На радио Си Хэдэуэй, What is Love? Половина 11 в Екатеринбурге, в центре плюс 25, днем до плюс 27. Впереди Аура Дион Фрэнс, а прямо сейчас на радио Си новости Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять ограничения со всех российских спортсменов. Бизнес-форум женщин-предпринимательниц провела в рамках Иннопрома спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. На встречу собрались 200 женщин со всей страны, представители самых разных отраслей, от моды до тяжелой промышленности. Департамент культуры Екатеринбурга возглавит Александр Кондратенко, сообщил Е1 источник в мэрии. Кондратенко был директором ЦК «Урал». Сам Александр информацию о назначении не подтвердил, но и не опроверг. Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Это будет психологический триллер, который выйдет в 2028 году. А в октябре этого года выйдет еще один фильм Лермонтов режиссера Бакура Бакурадзе. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и градом. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27. В Асбесте плюс 24-26, в Полевском плюс 22-24, в Каменске-Уральском плюс 28-30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. 10 часов и 41 минута в Екатеринбурге. Сегодня 8 июля, день рождения у Исаакиевского собора в Питере. Когда у этого собора появились все-таки каменные стены, сколько его строили, об этом минут через 5 на Радио С.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: На радио ИСИ The Weekend Blinding Lights. 10:46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26, днем до плюс 27 и местами сильные дожди с грозами. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: На радио СИ Пол Ван Дайк и Риа Гарви «Let Go». В Екатеринбурге без 5:11, в центре плюс 26. В эти жаркие, влажные летние деньки Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли. Можно уже почувствовать новогоднее настроение в каком-то смысле. Сколько будет стоить посмотреть «Щелкунчика» в декабре? Об этом на радио СИ в новостях через 5 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио СИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с Кабмином президент проведет сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. В Свердловской области полицейские будут отслеживать детей, которые придут на пляж без взрослых. Поводом для таких рейдов стала статистика. Четверо детей утонули в Свердловской области за последние дни. 4 июля в Исете возле деревни Кодинка под Каменском утонул 17-летний подросток. На следующий день в реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. 6 июля сразу две жертвы. В реке Арамилка в селе Патруши утонул 11-летний мальчик, и в Белоярском 17-летняя девушка. По всем эпизодам СКР возбудил уголовные дела по статье «Халатность». Полиция намерена действовать решительно. Безнадзорных детей с пляжей будут изымать, доставлять в дежурные части, чтобы передать лично родителям. А в отношении родителей будут возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 Марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская. И в границе попадает скандальный офисник «Самострой». Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Е1. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей. На вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.

0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга уже плюс 27. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами и градом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. И плюс 25-27.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги. Чистая питьевая вода. Коммуникации, интернет. Детская и спортивная площадки.
3: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
3: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Алан Волкер и Сарана с песней «Catch me if you can». И в этой песне очень много летнего даже не настроения, а намеков, что лето упускать из вида не стоит. В центре города плюс 26 градусов, на улице сегодня жарко, но чувствуется, что скоро где-то начнутся уже кратковременные дожди. Радио Си с вами. Хорошего дня вам в любом случае. Сегодня среда, 8 июля. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Ванатека и Энели с песни «Back to me». Через минуту группа «Старый приятель», которые в прошлом месяце заходили в гости на радио Си всем составом, рассказывали, как у них дела. Интервью, кстати, можно послушать в группе радио Си ВКонтакте. Ну а песню «Новый день календаря» услышим на радио Си через минуту.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале Соната Парк двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Лабуш. Sweet Dreams. Полдень 12 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Впереди у нас музыкальные ребята, Португал The Man и песня Dive Into The Ocean. А прямо сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по ситуации с топливом. Совещание в формате видеоконференции пройдет сегодня. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области сегодня в 9:30 утра. Режим угрозы атаки вражеских дронов также действует в соседних Челябинской и Оренбургской областях и Пермском крае. В Ирбитском районе паводок отрезал от большой земли деревню Куринка. Река Ница затопила участок дороги. Временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней, в которой проживает 21 человек. И вода в реке продолжает прибывать. С 1 сентября российские гостиницы с фондом более 50 номеров будут обязаны заселять гостей через мессенджер «Макс», если у клиентов нет при себе документа, удостоверяющего личность. Об этом пишут телеграм-каналы. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы с градом. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе Rednecks Hold Me For A While. 11.44 в Ахтеморге, впереди золотая коллекция. Тройка песен из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным характером. Послушаем в этом выпуске Amel Band, чуть раньше Scorpions и уже скоро Fancy, Flames of Love откроют золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны, «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: немного французской романтики в золотой коллекции на радиосе Амель Бенд Ожюве. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, мы встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радиосе с вами Роман Калашников. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиосе ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге полдень. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. 11 рейсов задержаны в аэропорту Кольцово. Таковы данные онлайн-табло. Ранее в Свердловской области был введен режим беспилотной опасности. Перенесен вылет самолетов разных авиакомпаний в Махачкалу, Ижевск, Уфу, Самару, Москву, Сургут, Батуми, Санкт-Петербург. Также на другое время назначен вылет рейсов уральских авиалиний в Санкт-Петербург, Минводы, Сочи. О введении режима опасности атаки БПЛА сегодня утром объявил губернатор Денис Паслер. При этом в Кольцово ограничения на отправление прием воздушных судов не вводились, пишет «Коммерсант». В Свердловской области остаются затопленными 48 домов, 750 приусадебных участков и 8 низководных мостов в 18 населенных пунктах. Паводковая ситуация постепенно улучшается. За минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, более 200 приусадебных участков. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница. Это связано с добеганием волны от сброса Рижевского и Алапаевского гидроузлов, пояснили в МЧС. В Ирбите от большой земли паводком отрезана деревня Куринка, пишет «Комсомольская правда». Беглый экс-начальник Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, который ранее был заочно арестован за крупную взятку, вернулся на Урал. Вечером 6 июля он прилетел регулярным рейсом из Анталии в Челябинский аэропорт Баландина и был задержан. Ранее в мае Логинова задержали в Дубае, где он скрывался от российского правосудия. По данным источникам Уралинформбюро, произошло это совершенно случайно. Полицейский патруль обратил внимание на пьяного мужчину, привел его в участок для установления личности. Там и выяснилось, что он числится в международном розыске. После этого начались переговоры об экстрадиции, пишет «Новый день». Мужчины становятся менее мужественными. Уровень тестостерона у них упал на 54% за 50 лет, пишет британская газета «Гардиан», на которую ссылается РИА. Исследования проводили среди жителей Бразилии, Финляндии, Дании и Израиля. Общий уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое с 1972 по 2019 год. Снижение было по проценту в год. И это не случайность, не статистическая ошибка. Это устойчивая тенденция. По словам экспертов, роль здесь играет ожирение, диабет, глобальное потепление и факторы окружающей среды. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За две недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только две вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая второй по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
2: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО СЗ «Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет кратковременный дождь и гроза. Ночью до плюс 18, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая дарит ощущение легкости прямо в разгар рабочей среды. Стэй, Леони и Клаун Скотт на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Включаем дальше Pink Floyd, Another Brick in the Wall. А пока у нас интересная тема. Расскажет Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходят десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: нами только что Хозяр, Take Me to Church на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее включаем Куш-Куш, Fight Back with Love Tonight, насладимся песней буквально через полторы минуты. Сейчас же новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Курганской и Тюменской областях. Ранее об угрозе атаки вражеских беспилотников предупредили жителей Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Пермского края. Екатеринбург присоединился к всероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. Сегодня от храма на крови прошел парад семей к памятнику Петру и Февронии, где в небо выпустили белых голубей. А в театре эстрады проходит семейный форум. МГИМО возглавила рейтинг российских вузов по зарплатам выпускников-юристов. В числе лидеров также МГУ, СПбГУ и Высшая школа экономики. Медианная зарплата выпускников МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. В России скоро появятся вакцины от аллергии на кошек и собак. Разработкой в настоящий момент занимается Сеченовский университет, передает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, четверг, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 18, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше на Радио Си. Для вас золотая коллекция, три великолепных хита, например, Дэвид Червиц, Leap of Faith, Мэй чуть раньше, а начнем с Modern Talking, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-havailpro.ru.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дэвид Червиц, Leap of Faith на радио Си в золотой коллекции часа. Дай Дон на старте, White Flag, такая уютная, красивая, неторопливая песня. Она откроет, кстати, 5 песен о любви, но раньше музыка понятная без слов. Послушаем Кенни Джи на радио Си.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван Дамария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи.
1: Добрый день. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что ОКР больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины. И подтвердили, что не ведут там деятельность. МОК также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили, сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, передает Е1. Беспилотные трамваи в Свердловской области запустят уже в этом году. Сроки назвал губернатор Денис Паслер в рамках Иннопрома. По его словам, беспилотные трамваи будут запущены по первой в стране межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. Это будет предусмотрено в концессии, которая заключена с компанией «Мависта регионы». Гендиректор этой компании Алексей Зотов рассказал, что запуск проекта стал возможен благодаря оцифрованному депо, которое было построено в Верхней Пышме, пишет Ян. Закрывать торговые центры по выходным, чтобы люди больше времени проводили с семьей. Такое предложение высказал в день семьи, любви и верности старший священник храма на Крови Максим Меняйло. По его словам, нужно сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Для этого нужно закрыть большие магазины, как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома с мужем или с женой, цитирует отца Максима 4 канал. Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Как пишут ведомости со ссылкой на представителей университетов, полностью отказываться от дипломов администрации вузов не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Так, сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских дипломов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития искусственного интеллекта стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Доллар 76.13, евро 86.90.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 18, днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.

0: оси 5 песен о любви.
1: Пятерки нас ждут Эд Ширан, Джо Дассен, Бурито по волнам, также Вая Кандиос, What's a Woman Without a Man. А начнем 5 песен о любви на радио Си с Дайдо. Давайте слушать.

0: кажется, один из самых настраивающих на романтику хитов «Если б не было тебя». Только что Джо Дассен на радио Си в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас осталась еще одна песня. Эд Ширан «Shape of You». Послушаем буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке «Лимбабо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимбабо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: 103.7 FM. Радио Си.
15: 5 песен о любви на Радио Си.

0: Сегодня у талантливой поэтессы, певицы, музыканта и лидера ночных снайперов Дианы Арбениной день рождения. Поздравляем ее и, конечно, пожелаем творческих успехов. Дальше на радио Си Алекс Уоррен «Fever Dream», а пока время новостей расскажет Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый день. За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны, на которое ссылается РИА Новости. В Свердловской области остаются затопленными 48 домов и 750 приусадебных участков, а также 8 низководных мостов в 18 населенных пунктах. По данным регионального МЧС, паводковая ситуация постепенно улучшается, сообщает агентство ЯН. В Екатеринбурге пьяный мужчина лег и уснул на трамвайных путях на улице Юлиуса Фучика. Сначала СМИ сообщили, что человек попал под трамвай. На место выехали скорая, ДПС, но все оказалось далеко не так трагично, пишет «Комсомольская правда». Начались съемки новой экранизации «Войны и мира». Это проект режиссера Сергея Урсулика. Картина приурочена к 200-летию автора романа писателя Льва Толстого, которая будет отмечаться в 2028 году. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночью до плюс 18, днем до плюс 27.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Трогательная песня Валерии «Маленький принц» на радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас «Авентура», также рок-баллада «Crying» от Aerosmith. А начнем с Джорджа Майкла, нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни...

0: хочешь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСНИР, курорт Увильды, РН-1127-46-000-6156, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
5: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Фут больше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный.
10: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
10: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
7: Вход бесплатный, 0+.
11: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
13: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: финале золотой коллекции «Радио Си» «Авентура». На старте Майкл Джексон «Black or White». Послушаем хит через 7 минут. Раньше музыка, понятная без слов. Крис Фирис, мелодия «Slow Dance» на «Радио Си».
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в «Дом Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
10: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: Сейчас на «Радио Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 2 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Сообщение появилось в 13:48. Угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Свердловской области сегодня утром около 9:30. Параллельно режим был введен в соседних регионах Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае и позднее в Курганской и Тюменской областях. Мировые цены на нефть взлетели сегодня после слов Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Баррель нефти Brent уже поднялся до $78, прибавив $2 за 10 минут. Напомню, сериями ударов стороны обменялись минувшей ночью. 39-летнюю екатеринбурженку обвинили в мошенничестве на рынке аренды жилья. Женщина была частью преступной группы, которую создал ее знакомый. Схема была простая. Аферисты выкладывали в интернете объявления о сдаче квартир в хорошем состоянии по низкой цене. Клиенту обещали контакты собственника только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Получив деньги, аферисты исчезали, рассказали в прокуратуре, передает Ядин. Всего мошенники обманули более 400 человек в 85 регионах России. Общий ущерб около 1,5 миллиона рублей. У мошенников арестовали имущество на 4,5 миллиона. Свердловские власти передумали продавать футбольный клуб «Урал». Об этом рассказал губернатор Денис Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Глава региона отметил, что было 2 обращения от компаний, готовых рассмотреть приобретение акций, но после оценки бумаг с учетом бренда было решено пока отложить вопрос о продаже. Если появится достойный инвестор, с ним будут вести диалог, а если нет, то клуб останется в собственности области. Как напоминает «Комсомольская правда», ранее свердловские власти анонсировали продажу половины акций футбольного клуба «Урал». В России создают вакцину от аллергии на кошек и собак. Разработкой занимается Сеченовский университет. Как рассказала сотрудница вуза, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Препарат от аллергии на собак находится в активной разработке. По словам Рябовой, в лаборатории также разработана тест-система «Аллергочип РФ», позволяющая выявить индивидуальную повышенную чувствительность более чем к 120 аллергенам, сообщает Урару. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: Реклама.

0: Ростовский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская. Синоптики на завтра, четверг, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 18, днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, Роман Калашников. Отличной всем нам рабочей среды. Неделя в разгаре, как и наша футбольная игра для болельщиков. В преддверии нового сезона мы дарим билеты на первый домашний матч Урала. В этом часе, примерно минут через 10, вы можете выиграть пригласительное на игру с московским «Торпедо» 13 июля. Не пропустите, без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не требуется. Далее у нас Игорь Корнелюк, «Город которого нет».
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
14: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активной активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+.
15: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио Си.

Вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников. Сейчас, друзья, вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Торпедо» без возрастных ограничений. Нужно просто первым дозвониться, и билеты ваши. 235-103-7, набирайте номер Радио Си. Еще раз наш номер 235-103-7. Звоните прямо сейчас.

0: Друзья, на радио Си, напомню, мы разыгрываем билеты на футбол. Некоторое время назад нужно было дозвониться первым. У нас есть звонок. Давайте общаться.
1: Добрый день. Меня зовут Виктория.
0: Как часто на футбол ходите?
1: Очень часто.
0: Серьезно?
1: Я стала смотреть футбол, да.
0: Расскажите, что вы смотрели недавно?
1: Недавно смотрела, как играла Испания с... Они там с кем играли. За Испанию болела.
0: Вообще, имел в виду походы на наш стадион, но самое главное – это любовь к футболу. Я вас поздравляю, вы первые дозвонились и получаете два билета на матч «Урал-Торпедо». Игра пройдет в следующий понедельник, 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Напомню, что паспорт болельщика не нужен. Завтра на Радио Си мы также разыграем билеты на эту игру. Дальше у нас Мануар и Энели, 3 to 1. Эта песня буквально через минуту, ну а пока на Радио Си новости. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
2: Добрый день. Зеленский отверг мирный план Трампа перед встречей в Анкаре, пишет «Нью-Йорк Пост», на которую ссылается РИА Новости. Теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. До наводнения в Ирбите остается 20 сантиметров. Уровень реки сегодня поднялся до отметки в 7,2 метра. 7,4 считается критической. В Ирбит прибыла группировка спасателей. Решаются вопросы о подготовке дополнительных мест в пунктах временного размещения, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус МАЗ останется в Екатеринбурге. В городе он будет проходить испытания, по итогам которых будет принято решение о дальнейшем использовании, сообщили в департаменте информ. Политики. Россияне бросились массово устанавливать на свои автомобили газовое оборудование. Спрос подскочил на фоне роста цен и дефицита бензина. Очередь на переоборудование авто на газ растянулась на 3 месяца. Кроме того, выросли цены на услугу. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, четверг, 9 июля, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 18, днем до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим. Только что «Браво», «Дорога в облака». Дальше «Золотая коллекция», включаем Реймана, чуть раньше «Backstreet Boys», а начнем с расслабляющей песни «Don't worry, be happy» Бобби Макферрон в «Золотой коллекции» Радио Си.
1: Реклама.
2: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Там, где проходят скоростные магистрали и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСМИР, курорт Увильды, ГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все на настоящие. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Считайте калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. На этом фоне цены на нефть резко пошли вверх. Через 10 минут после заявления Трампа баррель Brent подорожал с 76 до $78. В Свердловской

0: возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге будут продлевать единственную ветку метро. Из-за станции проспект Космонавтов появится станция Северная. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика, который займется подготовкой технико-экономического обоснования. Подрядчик должен представить как минимум 3 варианта маршрута, а также варианты с разным диаметром тоннелей. Все работы, включая необходимые согласования и экспертизу, должны быть завершены до конца марта следующего года. Источником финансирования это по подготовке указаны областной и городской бюджеты, пишет «Новый день». Закрывать торговые центры по выходным, чтобы люди больше времени проводили с семьей. Такое предложение высказал в День семьи, любви и верности старший священник храма на Крови Максим Меняйло. По его словам, нужно сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Для этого нужно закрыть большие магазины, как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома с мужем или с женой, цитирует отца Максима 4 канал. Вышел первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
1: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург». ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременной дождь и гроза. Ночью до плюс 18, днем до плюс 27.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Добавили немного бодрости в эту рабочую среду. Purple Disco Machine, Substitution. Классная песня только что. Далее у нас насыщенная музыкальная программа. Вы услышите, например, Элис Шуку. Not About Us, это через 5 минут. Но раньше Агата Кристи на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Это Мистер Биг, Wild World на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее слушаем песню Need Your Love. Новинкой порадует нас One Republic через полторы минуты. А сейчас с новостями Елена Пипия на Радио 7.
1: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по ситуации с топливом. Совещание в формате видеоконференции пройдет сегодня. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Режим беспилотной опасности был объявлен сегодня около 9:30 утра в Свердловской области. Отбой был дан почти в 14 часов. Угроза атаки вражеских БПЛА также была объявлена в соседних регионах. Беспилотные трамваи в Свердловской области планируется запустить по первой в стране межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма уже в этом году. Такие сроки назвал губернатор Денис Паслер на итоговом брифинге на Иннопроме. С 1 сентября российские гостиницы с фондом более 50 номеров будут обязаны заселять гостей через мессенджер «Макс», если у клиентов нет при себе документа, удостоверяющего личность. Об этом пишут телеграм-каналы. Елена Пипия, Радио Си.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды в Екатеринбурге. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Будет облачно, с прояснениями, кратковременной дождь и гроза. Ночью до плюс 18, днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам отличного настроения в компании Radio Si. Слушаем классную музыку, у нас дальше золотая коллекция. А в ближайшую 10-минутку для вас Band LA, I Never Felt So Right, раньше Sting, а начнем с Рика Эсли. Нашу золотую коллекцию Radio Si.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт у Вильды. РН-11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Band Away на радио Си в золотой коллекции часа. С нами дальше Bon Jovi, слушаем рок-хит It's My Life буквально через 6 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Джеймс Ласт и Ричард Клайтерман.

0: Екатеринбурге 4 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас время новостей на радио Си.
1: Добрый день. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова, пишет агентство.

0: на улице избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Водители просят по возможности отказаться от дальних поездок. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро. Построят станцию «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление КАП строительства уже выбрало подрядчика. Он займется подготовкой технико-экономического обоснования ТО для проектирования и строительства новых участков. Как пояснили в мэрии, подрядчику предстоит продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование, экспертизу в Главгосэкспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего 2027 года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, пишет «Новый день». В Вербицком районе затопило участок автотрассы из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Идет речь о дороге регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры трассы на территории Ирбитского района. Ограничения действуют в оба направления. Об этом сообщает Управление автодорог области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет издание «Новый день». Певец «Шаман» поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в День семьи, любви и верности. Он выложил видео в своем телеграм-канале и поздравил подписчиков с праздником. В ролике артист Ярослав Дронов, известный как «Шаман», и Мизулина исполняют медленный танец. Она в роскошном розовом платье, он в черном костюме. Публикация сопровождается песней «Ты моя». Ранее «Шаман» ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Отметил, что их с супругой одинаково смешаты им сообщения о тайной свадьбе и слухи о разводе, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Завтра облачно, с прояснениями, кратковременные дожди и гроза, ночью до плюс 18, днем плюс 25-27.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: в оригинале звучит несколько иначе, она чуть более такая медленная, меланхоличная. В данном случае трек обработал российский диджей Джам, и именно эта версия оказалась гораздо популярнее оригинала в Европе, ну и в России, конечно же. Flying Decibels, The Road, только что на Радио Си. Дальше Джанго, «Холодная весна». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: «Я Мишель» на Радио 7, музыка, которую мы любим. К старту готовится песня «Fall at Your Feet», это Cyril и Dean Lewis. Послушаем буквально через полторы минуты. А сейчас с нами Людмила Гусева на Радио Си новости. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Аэропорт Сочи перестал принимать и отправлять самолеты. Информация появилась в 13:44 по московскому времени. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажироперевозок, отмечают в Росавиации. Между тем, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром были отменены вылеты самолета Аэрофлота в Сочи. Задержан до 7 вечера рейс в Сочи компании «Уральские авиалинии». Также задерживаются с вылетом из Екатеринбурга рейса в Уфу, Самару, Сургут и Ереван. Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о гриппе, который сейчас там циркулирует. Вакцину против него пока только готовят, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет «Вечерняя Москва». Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Екатеринбурге можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ. Как сообщили в Минздраве, тест-мобиль будет работать на площади 5-го года на парковке со стороны пассажа с 5 вечера и до 21:00. Тестирование бесплатно, полностью анонимное и безопасное, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, четверг, обещают нам облачный с прояснениями день, кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 18, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Желаю вам отличного настроения. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. В ближайшую 10-минутку с нами Робби Уильямс, перед этим Эни, а начнем с хита «Rent» от Pet Shop Boys на радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Робі Уильямс, Road to Mandalay на радио Сив золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до пятницы, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 4 минуты приятную компанию вам составит моя коллега Элина Гончарова, а сейчас музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию Love Story от Поля Мориа. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 5 вечера, радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Виткофа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера приблизит мирное соглашение по Украине. Об этом заявила сегодня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что предстоящий визит представителей штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США освежить договоренности, достигнутые на Аляске, пишет газета «Ру». Напоминает, что сегодня агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщила о том, что Виткоф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Правда, никакие даты не назывались. Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о циркулирующем там гриппе. Против него российские специалисты только еще готовят вакцину, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил о том, что остров находится в южном полушарии, где сейчас разгар зимы. В это время там циркулирует грипп. Также на Бали может обостриться ситуация с коронавирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что десятки российских туристов и релокантов заразились на Бали гонконгским гриппом, который переносят тяжелее ковида, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге направлено в суд дело преподавателя Уральского железнодорожного техникума, которого обвиняют в получении взяток. Как сообщает следствие, в период с января по июнь 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, систематически получал от студентов деньги за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за обеспечение допуска к экзаменам. Всего получил более 240 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Выявить незаконную деятельность преподавателя смогли сотрудники ведомства. Они же будут представлять обвинение в железнодорожном райсуде, пишет «Комсомольская правда».

0: день. Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Пишет Е1, напоминает о том, что о планах по продаже стало известно прошлой осенью. Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Спонсор прогноза погоды на радиусе ООО «Перспектива» – коттеджный поселок Князевское. На завтра нам пообещали переменную облачность, сохраняется вероятность дождей с грозами, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
1: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летняя цветочная лирика от Майли Сайрус на Радио Си, музыкам, которую мы любим. 17:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Желаю, чтобы завершение рабочей среды для всех, для нас было легким и приятным. The Weeknd впереди, Creeping и через минуту Наутилус Помпилиус на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осип Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Между тем, 4 балла констатирует нам сервис Яндекс.Карты. По магистралям плотное движение на Московской в сторону центра, на Репина также в центр и на Малышево к центральному стадиону. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого, в переулке Базовый от асфальтового завода до Кольцовского тракта, на Московской скорость потока 3 км в час на отрезке от Объездной до Волгоградской, на Машинной пробка от Переходного переулка до Фурманова и на Светлореченской от Васильковой до Объездной.
1: Реклама.
8: Продолжите фразу. Три десятки это.
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Радио Си. 103,7 FM.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: А золотые хиты и то, что в моде. На радио «Сия» прекрасное настроение еще и потому, что сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Поздравляю всех причастных. 17.21 в Екатеринбурге. Далее с нами Альфавиль, «Big in Japan» и Евгений Гришковец. «Бигуди» на заре уже совсем скоро на радио «Сия».
2: Реклама. Автовек.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сегодня в Кировском. Кекс «Свердловский». 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная «Черга» и партнер. 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: под вечер, мы уже слегка подустали. Конечно, ждем завершения рабочего дня в компании «Радио Си». С нами хорошо всегда. Половина шестого в Екатеринбурге. Зейн с новинкой «Die for me» ждет своей очереди. Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Добрый вечер. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Конкретные даты и число обмениваемых российский омбудсмен не назвала, пишет «Коммерсант». В Свердловской области продлили штормовые предупреждения. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня, и завтра. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду, предупреждают в МЧС. Телефон на случай ЧС 101 или 112. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда. Вышла из берегов река Ницца. Запрещено движение на участке со 107 по 110 километры в оба направления, сообщает Управление автодорог области. Продажи свадебной фаты в России за год выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные исследования сервиса «Озон Селект». Также вырос спрос на белые корсеты в два раза. Продажи кружевных белых платьев увеличились в 1,7 раза, пишет газета.ру. Людмила Гусева, «Радио Си».
0: Ну и о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В четверг нам обещают переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: дарит нам неизменно прекрасное настроение на Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге 17:40. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция в тройке часа London Beat, Where Are You, E-Type, Angels Crying и в самом начале сэр Элтон Джон Sacrifice на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям, сложности на Восточной, в оба направления, на улице Ленина к Визу и на Репино из центра. Крупнейшие пробки на Восточной Фурманово от Малышева до Машинной, затруднения на Якаде от Березовского тракта до Высоцкого, а на Березовском тракте труда Губахинской проезжей. Стоять придется от Горького до переулка Укромный. На Московской скорость потока 3 км в час на отрезке от Объездной до Волгоградской и на Халтурина, Токарей. Пробки от Опалихинской до Крауля.
5: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
12: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салонная «Любимая кухня».
13: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: С удовольствием вспоминаем начало нулевых в золотой коллекции радиосета «London Beat». 17:56 в Екатеринбурге. Впереди у нас новости, армия любовников «Obsession» и музыка, понятная без слов. В финале часа на радиосе Фауста Папетти. Реалити.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог Полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
7: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз».
9: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Радио СИН на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый вечер. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО.

0: Ездок быть аккуратными в пути при снижении видимости. Росгидромет тем временем обещает облачную погоду каждый день, вплоть до следующего вторника. До воскресенья будет тепло и даже жарко, от 26 до 29 градусов днем. В понедельник-вторник прохладнее, плюс 22-24. В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса медуниверситета очень удобным. Хорошая транспортная доступность и близость к центру. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава региона просил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные сервиса Озон Селект. По данным экспертов, в этом сезоне россиянки стали выбирать для свадеб более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос вдвое, на кружевные белые платья в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Продажи белых юбок Макси увеличились в 1,5 раза год к году. Также одним из самых заметных трендов сезона стала свадебная обувь с небольшим каблуком-рюмкой. Продажи выросли в 3 раза. Невесты предпочитают комфортные туфли, в которых можно провести весь день, отмечает газета.ру. Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
1: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: И о погоде на радио Сиа. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью +16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: «Армия любовников», «Obsession», «Золотые хиты» на Радио Си, в компании которых мы завершаем рабочий день и наверняка планируем каким-то образом отметить сегодняшний праздник, День семьи, любви и верности. 7:09 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Леони и Скотт Кэллум. Стей, через минуту группа «Звери» на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Ты же хочешь

0: помочь. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассе. Сир.ру. 0+. ОКСИРУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 118-784-718-9584.
5: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карт сообщают нам о 6 баллах загруженности по магистралям плотно на Восточной в сторону парка Маяковского, на Репино из центра и на улице Московская в обе стороны. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого. Можно доехать за 45 минут. А также на Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей, скопление машин на отрезке от Барьерной до переулка Укромный, пробка на Московской от объездной до Волгоградской, на Щербакова от Прониной до Павлодарской и на улице Щерса и Амундсена. Также постоять придется от Сурикова до объездной.
6: Реклама.
7: Друг, ну как ты? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
7: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
9: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Леони и Скотт Кэллум на радиосе. В нашей компании хорошо всегда. И завершение рабочего дня, конечно же, будет легким. 20 минут седьмого в Екатеринбурге. Альваро Солер с нами далее. Ля Синтура. И уже через минуту Модерн Токен на радиосе.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСМИР. Курорт Увильды. ГРН 1127-46-000-6166. Челябинская область. Рыжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Альваро Солер на радиосе добавил нам солнце под хмурым небом, но в целом в такой жаре, наверное, мы уже будем рады и дождю. Половина седьмого в Екатеринбурге, Морган Уоллен с нами, далее Love Somebody, а сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня кораллы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: 18.41 в Екатеринбурге. На радио Си меньше слов, больше музыки. И золотая коллекция уже вот-вот. В сборнике часа Evanescence, Bring Me To Life, Сара Брайтман и Андреа Бочелли, Time To Say Goodbye. И в самом начале Joy, Touch By Touch на радио Си.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами, благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 250 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-havailpro.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
3: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль, ваш отдых с пользой для здоровья.
4: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ось до Петровича, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
0: И о ситуации на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада» «Глазурит». А Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям сложно на Восточной в сторону парка Маяковского на Репино, на в оба направления и на Белинского в центр. Крупнейшие пробки на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей на отрезке от Горького до Укромного переулка, на Светлореченской и Репино скорость потока 5 км в час от Соболева до Тульского переулка, на Кольцовском тракте Луганской машинной также сложности от Яблоневой до Фурманова, на Большеку от Белинского до Московской и на Якаде затруднения от моста через ЖД до горы Лиственная.
10: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция. Радио «Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Evanescence, Bring Me to Life, золотая коллекция Радио Си, 18.57 в Екатеринбурге, и два билета на официальное трибьют-шоу Николая Носкова уже ждут своего обладателя. Впереди у нас третий звонок, не пропустите прежде на Радио Си новости и музыка понятная без слов, Линдси Стерлинг, Crystallize.

0: В Екатеринбурге 19.01, радио Си на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Госдума приняла так называемый закон о спасении Почты России во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи уточняет регулирование ее деятельности, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все для того, чтобы почта стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией, работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Также закон, среди прочего, предусматривает прием электронных платежей в пользу Почты России без комиссии от банков, направление платежных документов за ЖКХ через госуслуги. Закон вступит в силу 1 сентября. В Екатеринбурге взяли под арест директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательство. Антон Антонов, один из руководителей центра «Уралец», будет в СИЗО до 30 августа. Его обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы. Рехаб входит в ассоциацию Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», сообщили Е1 в Объединенной пресс-службе судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательством. 3 июня появилась информация о ликвидации «Уральца». На Балтыме

0: Семьи, любви и верности в областном отделении соцфонда. Высшее почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. По линии соцфонда таким мамам предоставляется ежемесячная денежная выплата, которая регулярно индексируется. В этом году это более 76 тысяч рублей. Выплата назначается без заявления, автоматически, сразу после присвоения статуса. Также матерям-героиням положены дополнительные выплаты по достижению пенсионного возраста. Режиссер Сергей Урсуляк начал съемки сериала по роману «Война и мир», сообщает «БКМедиа». Картину выпустят к 200-летию Льва Толстого, который отмечается в 2028 году. Князя Андрея Болконского сыграет Никита Волков, Наташу Ростову – молодая актриса Мария Золотухина. Также в картине будут сниматься известные актеры Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Алексей Серебряков, Светлана Крючкова и другие. Между тем, в феврале 2027-го свою экранизацию «Войны и мира» представит режиссер Сарик Андреасян. Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
1: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. В четверг, 9 июля, синоптики обещают нам облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем два билета на официальное трибьют-шоу Николая Носкова на правах рекламы. В этот вечер прозвучат хиты звезды в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые песни «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых интересных аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам на Радио Си по номеру 235-103.7. Сделайте это третьим и заберите свою пару билетов. Удачи! 235-103.7. Но сначала пару слов о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно на проспекте Ленина в сторону Виза на Репино, в центр, на улице Восточная, к ЖД вокзалу. Крупнейшие пробки на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей на отрезке от Барьерной до Укромного переулка. На Кольцовском тракте и Луганской, также на Машинной, трудности от Яблоневой улицы до Фурманова. На ЕКАДе затруднения от 20-го километра до реки Березовка. На пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской. И на Светлореченской Репино постоять придется от Соболева до Тульского переулка.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «DRL Group». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: На радиусе игра. Третий звонок и розыгрыш билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Давайте знакомиться.
1: Кажется, я дозвонилась.
0: Здравствуйте, дозвонились, действительно.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
0: Ольга, поспешили немного. Ваш номер один.
1: Хорошо, тогда будем еще.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
2: Меня зовут Мария.
0: Очень приятно, Мария, но не очень приятно то, что ваш номер два. Зато можно передать приветы.
2: Привет всем моим любимым людям, моей семье.
0: И хорошего вечера вам.
2: Спасибо.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Меня зовут Ксения.
0: Ксения, ну рассказывайте, как спасаетесь от хандры? Опять дождь у нас идет.
3: Вы знаете, у меня сейчас отпуск, и мы отдыхаем. Отдыхаем дома, поэтому все хорошо, занимаемся домашними делами.
0: Но действительно, когда не нужно на работу, вплавь добираться или с работы, как сегодня некоторым придется, это здорово. Еще здорово то, что вы дозвонились в третий звонок.
3: Ура! Как здорово!
0: И пара
3: первый
0: билетов
3: раз
0: на официальное трибьют-шоу Николая Носкова.
3: Аж мурашки.
0: Достаются вам, сможете вместе спеть. Это здорово, вместе с певцом по имени Иван.
3: Да, замечательно.
0: Поздравляю вас с победой.
3: Спасибо большое. Очень неожиданно, очень приятно. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения летнего.
0: Ура!
3: Ура!
0: На правах рекламы. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Это вечер в компании его хитов в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые композиции «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Один из лучших хитмейкеров последних десятилетий – Ричард Маркс Хезард на радиосе «Там, где музыка прежде всего». 19:40 в Екатеринбурге. Всех с завершением рабочего дня и хорошего отдыха. Скоро будем слушать песни золотой коллекции «Расмус» и «Майкл Джексон» «Given to me» в этом сборнике. В самом начале, через минуту, «Queen Kind of Magic» на радиосе.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Этим летом много футбола.
9: А может, еще больше?
10: Футбольше!
8: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный.
10: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
8: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
9: А вечером поем.
10: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
8: Вход бесплатный. 0+.
0: Давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». А сервис Яндекс.Карты сообщает о затруднениях в 4 балла по магистралям. А пока сложно на Московской в центр, на Челюскинцев к ЖД вокзалу и на улице Репина в сторону центра. Крупнейшие пробки на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей, на отрезке от Барьерной до Норильской, на Якате затруднения от 19 километра до Высоцкого. А пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской на улице Московская, скорость потока 3 километра в час от объездной до Волгоградской и на Евгения Совкова. Стоять придется от дороги на Медной до улицы Ручейная.
1: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
12: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Путешествую во времени в золотой коллекции «Радио Сия». 2008 год. «Расмус». 19:55. Завершающие на сегодня новости. Впереди сразу после «Соник», «Скай» и «Музыка, понятная без слов». Через минуту на «Радио Сия» Кенни Джи, «Парадайз».
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 20.01. Радио СИМ на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. США получили немного земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. В этом признался президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре. «Теперь у нас есть небольшая доля на Украине, потому что у нас есть там земля», заявил Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Цитирует его «Москва-24». Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. В рамках договора штаты должны были оказывать финансовую помощь киевскому режиму. Тот, в свою очередь, обещал предоставить американцам доступ к своим месторождениям. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». ГАИ Березовского ищет водителя, который сбил пешехода на трассе и скрылся. Утром в поселке Шиловка под Березовским прохожие обнаружили молодого человека, который к приезду скорой помощи еще был жив, но в больнице скончался. Как рассказали порталу Е1, в полиции Березовского 25-летнего пешехода сбил автомобиль. Разыскивается водитель ВАЗовской десятки темного цвета, предположительно 174-го региона. В ГАИ просят откликнуться очевидцев. Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает Департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Прием добавок с

0: Тона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства «Паревит». Красота под вашими ногами.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Сиа ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер при грозе, температура этой ночи по области плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотуринске до 27 тепла, в Первоуральске прохладно, всего до плюс 24, и в Новоуральске завтра плюс 26-28.
1: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Одна из первых известнейших женщин-диджеев Sonic Sky на Радио Си, музыка, которую мы любим. 20:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Приятного вечера, в продолжении которого у нас песни «Друг за другом». Скоро новые вещицы Милен Фармер и Шаде, Фаррелл Уильямс, Хэппи и Стас Пьеха. Сейчас на Радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни С». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
4: Реклама.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: Хорошо и счастливо мы отдыхаем в компании «Радио Си» и золотых хитов половины девятого в Екатеринбурге. Элис Мёртон, «No Roots» на очереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи. Не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы. Будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Радио Си.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: Приятный летний вечер в компании отличной музыки на Радио Си. И впереди, между прочим, три хита золотой коллекции. Sugar Babe, Stronger, Savage Garden, До Луны и обратно. В самом начале Газиба, I Like Chopin, через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Песни, которые мы с удовольствием слушаем вновь и вновь в золотой коллекции Radio City. Sugar Babes, Stronger. 20:57. Скоро с нами Майкл Бубле, Sway и музыка, понятная без слов. В финале часа Руслан Нигматуллин, спонсор инструментальной музыки на Radio City ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИМ на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, порывистый ветер при грозе. Температура этой ночью плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге и Каменске-Уральском до 27 тепла. В Асбестии Лесном плюс 24-26 и в Полевском завтра до плюс 24.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим, в компании которой прекрасно отдыхается и думается о приятных вещах преимущественно. Меня зовут Элина Гончарова, на часах 21:10. Впереди у нас длинный музыкальный микс «Вакуум» и «Bruno Mars», «I Just Might», «Burrito» и «Brian Adams», «Here I Am». Уже через минуту «Розалин Снэп». Это Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: 21.45 в Екатеринбурге, в компании «Радио Си». Хорошо, всегда и в последние четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. В этой тройке Шакира, Лока, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry и в самом начале Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Шакира, Лока в завершении золотой коллекции радио Си 21.57. И мы с вами переключаемся на лирику. Впереди на радио Си романтический вечер в компании песен о любви, самых красивых баллад. Но сначала музыка понятная без слов. Уже сейчас на радио Си Wise Hands Timeless.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В четверг нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 при грозе с порывами до 20 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до плюс 27.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Д. Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: радиосе романтический вечер, где до полуночи с нами только песни о любви и самые красивые баллады. А в Екатеринбурге половина одиннадцатого, Лана Дель Рей, с нами далее и Сэнди Ли, Парадайз. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь. Так что, возможны ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер

0: В Екатеринбурге 23 часа. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Давайте узнаем о погоде на завтра. А синоптики обещают нам переменную облачность, все те же дожди с грозами, ветер северо-восточный 3,8 при грозе с порывами до 20 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год. Поэтому на формирование крупных веточек уходят десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов, были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете кораллы до сих пор являются главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку «По слову о полку Игореве», но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире «Юнону» и «Авось» узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл «Юноне Авось» путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
5: Здравствуйте! Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяца. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новости». День. Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля – день рождения Исаакиевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакии строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 см в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов, были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей и звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Новости. гости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
5: Здравствуйте! Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытания. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает Департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, до рестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля – день рождения Исаакиевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.

об этом ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реш...

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходят десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
5: Здравствуйте! Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает Департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2020 2022. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
8: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля – день рождения Исаакиевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакии строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.

0: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карау – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходят десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов, были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете кораллы до сих пор являются главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
5: Здравствуйте! Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новости». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
8: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.
9: Жар

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный, обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.